0: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Мар.

0: Yoz tuhfalardan bahramand bo'ling. Yurtimizda yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркетс.

0: boshqa satrda.
1: Ha, ayollar ko'p, lekin raqibalar undan ham ko'p.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

0: вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Джазира Майос. Кайфиятлар фасылге хас. Кайфиятлар фасылге хас. Джазира Майос.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: Подкаст радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке дүгана.
3: Назо, асыз оды?
2: Икке дүгана.
4: О, манге карайы, сан купа ма нервимге тевурмайге, хопмы? Отвораман кейн войдотлап ятасан.
3: Назо, хэй, Назо, тинчилеми ким билан ушуасын?
4: Көрмейсан ма мамуны? Бойодан бері жахылымы чықарватты. Битті еткенімі кимидия?
3: Тоба қылдым, астафурла, орта зығын чықватты ма? Уйла да ешчі ким йогу маннан башқы? Ким билан ушуасын?
4: Мамуны де, карагин бойодан бері йозгин түсім йозмепті. Ручки боген санна, икиге болып мусурге отворсам дешуна.
3: Бори, ман неме екендіп, харам болманы, кошти оша ручка сана ишчисе. Шунча урушиб ўзин нервини ўйнатганин қолади ўрто.
4: Зато шу гапларни керакли одамларга айта олмаганимга яраша, аламимми шу ручкадан олий дедим-де.
3: Тушунмадим, кимда аламинг бор эди? Шунча дардинг тўлиб кетибди-ю, манга айта олмай юрган экансан-де, ўрто?
4: Айтишади-ку, қизим санга айтаман, келиним сан эшитиб.
3: Хўш, нима бўпти?
4: Ўшанга ўхшаб, о, ручка, сани урушаман, аслзодага таъсир қилсин-де.
2: Икки дугона.